губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь, ты слушаешь
1: PFM.
0: Радио PFM. PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
3: 8 495

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой, Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Готовься ловить искру в личной жизни и использовать мощный прилив сил для творческого самовыражения.
1: Телец.
0: Тебе, вероятно, захочется купить что-то дорогое и красивое. Смело отправляйся за покупками. Звезды сейчас за приятные траты.
1: Близнецы.
0: Не забывай пословицу «Красно поле пшеном, а беседа умом». Самое время пустить в ход твой главный козырь – острый интеллект.
1: Рак.
0: Доверься интуиции, и сегодня она приведет к нужным людям и выгодным сделкам.
1: Лев.
0: Сейчас ты главный фаворит звезд, так что не прячься в тени, действуй смело.
1: Дева.
0: Твоим лучшим решением станет побег от суеты ради уединения и восстановления душевных сил.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день для посещения светских мероприятий и вечеринок.
1: Скорпион.
0: Начальство может требовать от тебя невозможного. Держи марку, и ты обязательно победишь в этой схватке.
1: Стрелец.
0: Тебе сегодня небесные светила советуют руководствоваться народной мудростью. Век живи, век учись.
1: Козерог.
0: Постарайся свести к минимуму часы одиночества и переключи фокус на командную работу или дружеские встречи.
1: Водолей.
0: Лишние обязательства могут обернуться для тебя помехой в будущем, так что внимательнее к своим обещаниям.
1: Рыбы.
0: Сегодня кто-то из прошлого может оживить твои чувства. Не спеши поддаваться эмоциям. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. И пусть

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ты – то, что ты смотришь. Многим женщинам, оказывается, симпатичны партнеры, которые выбирают комедии и историческое кино. Давай разбираться. Итак, 80% представительниц прекрасного пола, находясь в активном поиске в приложении для знакомств, хотя бы иногда, но обращают внимание на кино, указанное в анкете потенциального партнера. Среди мужчин уделяют внимание киновкусу потенциальной избранницы на 10% меньше. Это результаты исследования, которое провели российский онлайн-кинотеатр и российский сервис для знакомств. Более половины опрошенных уверены, совпадение вкусов – важный фактор, который стоит учитывать при выборе партнера. А вот четверть россиян, наоборот, считают различия, в данном случае, полезными. Это поможет узнавать что-то новое и расширять кругозор в отношениях. Среди режиссеров, которые у опрошенных россиян ассоциируются с хорошим киновкусом, Квентин Тарантино, Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Новый Тенет T4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Тенет T4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Тенет на Востенной 29. Вход свободный. Мультфильм с подробностей в ООО «Автосалон Глобус».
1: Мебель эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель эстет.
2: Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Ее точно слушают.
4: Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Готовься ловить искру в личной жизни и использовать мощный прилив сил для творческого самовыражения.
1: Телец.
0: Тебе, вероятно, захочется купить что-то дорогое и красивое. Смело отправляйся за покупками. Звезды сейчас за приятные траты.
1: Близнецы.
0: Не забывай пословицу «красно поле пшеном, а беседа умом». Самое время пустить в ход твой главный козырь – острый интеллект.
1: Рак.
0: Доверься интуиции, и сегодня она приведет к нужным людям и выгодным сделкам.
1: Лев.
0: Сейчас ты главный фаворит звезд, так что не прячься в тени, действуй смело.
1: Дева.
0: Твоим лучшим решением станет побег от суеты ради уединения и восстановления душевных сил.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день для посещения светских мероприятий и вечеринок.
1: Скорпион.
0: Начальство может требовать от тебя невозможного. Держи марку, и ты обязательно победишь в этой схватке.
1: Стрелец.
0: Тебе сегодня небесные светила советуют руководствоваться народной мудростью. Век живи, век учись.
1: Козерог.
0: Постарайся свести к минимуму часы одиночества и переключи фокус на командную работу или дружеские встречи.
1: Водолей.
0: Лишние обязательства могут обернуться для тебя помехой в будущем, так что внимательнее к своим обещаниям.
1: Рыбы.
0: Сегодня кто-то из прошлого может оживить твои чувства. Не спеши поддаваться эмоциям. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Новый Тенет Т4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Тенет Т4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Тенет на Бастионной 29. Вход свободный. Ноль плюс подробностей в ООО «Автосалон Глобус».
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
1: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вокруг света за три раза. Вернее, три раза вокруг света. Британский путешественник Джеймс Кэтчелл стал первым в истории человеком, обогнувшим Землю тремя разными способами. По морю, по суше и по воздуху. Этот мужчина явно умеет закрывать гештальты. Последнее на момент создания этой новости путешествие 43-летнего любителя приключений закончилось в городе Госпорт на юге Англии. Туда он прибыл на 12-метровой лодке. Судно прошло немало, а много – 55 тысяч километров. В 2019-м Кэтчелл облетел Землю на гироплане. Это маленькое воздушное судно, никак не предназначенное для подобных прогулок, развивает максимальную скорость 130 км в час. За 175 дней мужчина тогда преодолел на гироплане около 44 тысяч километров. Пересек Атлантику, Северную Америку, Россию и Европу. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. А в 2013-м Кэтчелл объехал нашу планету на велосипеде, преодолев 29 тысяч километров. Но и это еще не все. В 2010-м мужчина пересек Атлантический океан на весельной лодке, после чего взошел на Эверест. Путешественник отметил, что на Земле для него развлечений не осталось, и теперь он хочет на Марс. Что ж, пожелаем удачи. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Убежать.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ты – то, что ты смотришь. Многим женщинам оказываются симпатичные партнеры, которые выбирают комедии и историческое кино. Давай разбираться. Итак, 80% представительниц прекрасного пола, находясь в активном поиске в приложении для знакомств, хотя бы иногда, но обращают внимание на кино, указанное в анкете потенциального партнера. Среди мужчин уделяют внимание киновкусу потенциальной избранницы на 10% меньше. Это результаты исследования, которое провели российский онлайн-кинотеатр и российский сервис для знакомств. Более половины опрошенных уверены, совпадение вкусов – важный фактор, который стоит учитывать при выборе партнера. А вот четверть россиян, наоборот, считают различия, в данном случае, полезными. Это поможет узнавать что-то новое и расширять кругозор в отношениях. Среди режиссеров, которые у опрошенных россиян ассоциируются с хорошим киновкусом – Квентин Тарантино, Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Новый Tenet T4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа.

0: Эп. Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFI.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.
4: У меня иногда вот такие боли.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, Священный Синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стеллу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стелла находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: Ты слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM. PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вокруг света за три раза. Вернее, три раза вокруг света. Британский путешественник Джеймс Кэтчелл стал первым в истории человеком, обогнувшим Землю тремя разными способами. По морю, по суше и по воздуху. Этот мужчина явно умеет закрывать гештальты. Последнее на момент создания этой новости путешествие 43-летнего любителя приключений закончилось в городе Госпорт на юге Англии. Туда он прибыл на 12-метровой лодке. Судно прошло немало, а много – 55 тысяч километров. В 2019-м Кэтчелл облетел Землю на гироплане. Это маленькое воздушное судно, никак не предназначенное для подобных прогулок, развивает максимальную скорость 130 км в час. За 175 дней мужчина тогда преодолел на гироплане около 44 тысяч километров. Пересек Атлантику, Северную Америку, Россию и Европу. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. А в 2013-м Кэтчелл объехал нашу планету на велосипеде, преодолев 29 тысяч километров. Но и это еще не все. В 2010-м мужчина пересек Атлантический океан на весельной лодке, после чего взошел на Эверест. Путешественник отметил, что на Земле для него развлечений не осталось, и теперь он хочет на Марс. Что ж, пожелаем удачи. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Без музыки не хочется пропадать. Так пел один классик. Сделаем невозможное. Пробежимся по истории музыкальных инструментов. Первый. Внимание. Тело человека. Некоторые ученые считают, что наши предки, пока учились общаться друг с другом, а также отпугивали страшными криками диких животных, довольно быстро смекнули. При ритмичном постукивании по себе любимым можно и мелодии даже какие-то создавать. Барабанщики, ликуйте! Первым автономным музыкальным инструментом считаются ударные. Древним довольно быстро надоело просто хлопать в ладоши, и они решили бить в такт по всему, что под руки попадется. Главное, чтобы был звук. Жители Индии, к примеру, делали барабаны из тыквы и дерева, а древние майя использовали обезьянью кожу. Что интересно, на протяжении тысячелетий ударные так или иначе видоизменялись. И только в конце 50-х барабанная установка приобрела современный вид. Духовые инструменты тоже первыми придумали древние. Сначала они дули в камышовые тростинки и полые кости или рога. Самый старый найденный археологами духовой инструмент – флейта из птичьего крыла, возрастом 40 тысяч лет. Первую арфу сделали из охотничьего лука. Какой-то гений обнаружил, что натянутая тетива издает интересные звуки. Было это более 4,5 тысяч лет назад. Орган был изобретен в 3 веке до нашей эры. Этот инструмент работал на воде, поэтому назывался гидравлос. Фортепиано придумали в 18 веке, а символ рок-н-ролла, электрогитара, была разработана в 30-х годах прошлого столетия. Она получила прозвище «сковородка» из-за своего внешнего вида. Первая компьютерная программа, где один человек может полностью создать музыкальную композицию, появилась в начале 90-х. Казалось бы, на этом все. Но сейчас искусственный интеллект пишет музыку на любой вкус вообще без участия человека. Что же дальше? Я вот не знаю ответа на этот вопрос. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: Ты слушай. Радио BFF. Радио BFF. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио BFF.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Не хочу с вами работать, вы меня раздражаете. Мужчина из Индии решил креативно подойти к вопросу защиты личного пространства. Мужчина связал свой фитнес-браслет с рабочим календарем. Как это выглядит? Все гениальное просто. Умный браслет считывает пульс пользователя, данные синхронизируются с расписанием встреч с коллегами на работе. Таким образом, Панкадж, так зовут индийца, смог составить таблицу, где подробно, ясно и с указанием процентов отражено, кто и насколько сильно его раздражает. Из тех людей, с которыми приходится работать, естественно. Будет ли Панкадж стараться лишний раз избегать с ними встречи, мы не знаем. Но пост индийца в интернете, изначально опубликованный как шутка, уже набрал более 11 миллионов просмотров. В комментариях мужчине предлагают монетизировать идею. А что, по-моему, хороший способ защиты от токсичных и душных собеседников. Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Маленький шаг для человека и большой прыжок.

0: для всего человечества. Знаменитая фраза американского космонавта Нила Армстронга. Нам неизвестно, репетировал ли он ее перед тем, как ступить на лунный грунт, но ему пришлось оправдываться за это высказывание практически всю свою жизнь. Итак, оказавшись на Луне, Армстронг сказал: знаток английского заметит пропущенный артикль «э» перед словом «man». Отсутствие артикля делает фразу бессмысленной. Получается, Армстронг сказал что-то вроде «маленький шаг для человечества и большой прыжок, опять же, для человечества». Американские журналисты просто замучили космонавта, вменяя ему неграмотность. Об этом даже писали в учебниках по английскому. Армстронг оправдывался, мол, фраза так звучит из-за плохой связи в его шлеме. В итоге запись отправили на экспертизу, по результатам которой было объявлено, что Армстронг сказал грамотно. Немного фактов. Луи Армстронг получил лицензию пилота до того, как сдал на водительские права и окончил среднюю школу. В космический отряд попал благодаря своему другу, который незаметно подложил его заявку в стопку документов НАСА. Будущий астронавт пропустил срок подачи и без помощи товарища просто никуда бы не полетел. Сразу после посадки на Луну у космонавтов Луи Армстронга и База Олдрина был запланирован пикник с беконом, персиками, печеньем и кофе. Первым съели бекон. Фотографий Армстронга на Луне почти нет из-за того, что он держал камеру. Но его можно увидеть в отражении шлема База Олдрина. Во время отлета с Луны сломалась кнопка, включавшая зажигание, а удалось ее активировать при помощи шариковой ручки. Такой вот шаг для одного человека. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна Турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM. PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Новый Тенет Т4Л уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Тенет Т4Л. 21 июня в 12:00 в автосалоне Тенет на Бастионной 29. Вход свободный. Только с подробностей в ООО «Автосалон Глобус».
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Не хочу с вами работать. Вы меня раздражаете. Мужчина из Индии решил креативно подойти к вопросу защиты личного пространства. Мужчина связал свой фитнес-браслет с рабочим календарем. Как это выглядит? Все гениальное просто. Умный браслет считывает пульс пользователя, данные синхронизируются с расписанием встреч с коллегами на работе. Таким образом, Панкадж, так зовут индийца, смог составить таблицу, где подробно, ясно и с указанием процентов отражено, кто и насколько сильно его раздражает. Из тех людей, с которыми приходится работать, естественно. Будет ли Панкадж стараться лишний раз избегать с ними встречи, мы не знаем. Но пост индийца в интернете, изначально опубликованный как шутка, уже набрал более 11 миллионов просмотров. В комментариях мужчине предлагают монетизировать идею. А что, по-моему, хороший способ защиты от токсичных и душных собеседников. Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM». В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30. На спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Ее точно слушают. Реклама.
5: На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Представь, что по дороге домой ты попал под страшный ливень. И вот стоишь ты под дверью, и тебя хоть выжимай. Открывает, например, жена и сразу начинает охать. Пришел мокрый как мышь. Пока несут полотенце, разберемся, верно ли это сравнение. История умалчивает о том, кто и при каких именно обстоятельствах первым использовал это выражение. Но изначально так говорили про человека, который настолько переволновался, что аж, прости за подробности, взмок. Ведь главный метод борьбы с домовой мышью в деревнях и селах – просто залить ее нору водой. И, видимо, кому-то пришло в голову, что человек в состоянии стресса похож на перепуганного мокрого грызуна. Здесь можно вспомнить и притчу про двух мышей, которые упали в кувшин с молоком. Одна смирилась со своей участью, а вторая барахталась до тех пор, пока не взбила молоко в масло. Правда, в другой версии в кувшин попали не мыши, а лягушки. Но в любом случае остается только гадать, сколько стресса получил за это время зверек.
0: Сила слова.
1: А теперь вернемся к полотенцу. Когда тебе его наконец принесут, можешь смело сказать, что говорить в твой адрес «мокрый как мышь» было неверно. Более уместно выражение «мокрый насквозь».

0: 19 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Слушаем слушателей.
1: Привет, ПФМ. Меня зовут Маша. Я поздравляю всех ребят с Днем защиты детей. Слушайте ПФМ, и у вас будет счастье.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь ПФМ. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе резчиком металла на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
1: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском. И это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 62.

0: 21 час.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.